0: очень сложнее сказать.
1: William David, Boy Union Frank, 6-5, John 8-4, Adam 4-4, 3-2, 1-1, Montgomery City, Smith.